0: производству компьютеров персональный спутник.
1: Radio Goražde, 55 godina sa vama.